Мессу Восова, Майя, Вия, Делит, Ви, Право, Ваша. Стоп, Клаймер, Антитюд, Вайя, Ви, Энд Бокс, Волс,

0: You woman, 5 Shamus Nation, contact Kerry, 123.330.
1: Copy, 123.330 for Kerry, thanks for the response. Yes,
2: Friends, false 9, November, November, sound radar, 121.405, goodbye.
1: 1-4-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5
2: 5000.
3: Super break off the 4 centers line, stopping 5000 feet, turn 96 to 76. 76.